0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9
0: августа.
3: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: direct your attention to...
1: Радио Анонимус.
2: Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. Да хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть.

прям в микрофон говорю. Я бы вот так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту. Записи. Мы не стесняемся.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Девятое.
3: Девятое.
1: Августа. Август.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, и все чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9.
1: 9.
2: Августа.
3: Августа.
4: 7 година в Україні. Рання година держить золото в

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9.
1: 9 августа.
3: Август.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра в Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.
6: Strictly Hardcore Records present to you Illegal Pirate Radio 3. Boasting 24, yes, 24 of the top jungle, drum and bass, NRP hardcore tunes you're ever likely to hear.

0: В Москве? А хрен его знает, сколько там в Москве времени. Понятия не имею.
1: Какова сейчас ситуация в Москве?
2: Пока все это очень неопределенно, но, значит, по последним сведениям, в Москву введены несколько силы 27-й мотопехотной бригады, которая продвигается, вероятно, к Останкино.

0: дома обстреляли толпу.
1: Так.
0: Свидетельство корреспонденты Интерфакса, собравшиеся, разбежались. О жертвах пока ничего не известно.
1: Хорошо, в чьих руках сейчас находится телецентр?

对了。Expect.

Стила. Expect.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Девятое.
2: Девятое.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9 августа.
3: В Москве 11 часов.

0: Сегодня.
1: 9
2: августа.
3: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: погибать молодым.
1: Будем погибать.
0: Будем погибать.
1: Будем погибать.
0: Внимание! Лазерский спутник полети!
2: Спутник полети!

0: 9 августа.
1: Августа.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Time is running out.

planet Earth. Залишайтеся з нами. Радіо Анонімус.

We can fly.

0: really hate to be a perfectionist, but I think I could do that better.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Девятое.
3: Девятое.
4: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: 9.
3: 9.
4: Августа.
3: Август.
5: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: это было?
1: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
0: Правда?
1: Да.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я бы вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Записи. Мы не стесняем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9 августа.
3: Августа.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.
5: Become.

это турецкий. Угадай. Я, правда, я не уверен, какой язык. Я знаю, про что это.

Поздравляю анонтики со столетием освобождения Косово. Сербский, наверное. Наверное. Shift Gears, так, что-то на фон надо поставить. Или не надо. Нас уже... Да, сербский. Ну, про столетие освобождения Косово это я так ткнул пальцем в небо. Наверное, не столетие, не сегодня. Нуар, Корскорект, ну, Shift Gears, Корскорект. Change. Так. Recalibrate.

Это не, там как освобождали, по-моему, Косово как раз сербы от албанцев. Не уверен, но ну, вроде да. Такой кордрой. И... Лабиринт, Медлен, Гуднайт Мун, Бэд Дрим, Эскейп Рум, Леонар, Бати Коп. Эсфирь Слободкина. Ху. Не слышал ни разу. Угу. Медлен, Лавринт. Верно, какие-то названия фильмов. Jury Duty, я знаю, что такое. А есть еще такой фильм или нет? Да. Neo-noir. Neo-noir. Space Opera. Body. Коп, спагетти, вестерн. Ну да, это все жанры, что я не собрал, очевидно. А, что осталось? Лайн. Лайн корт. Какое кино смотрим? Кино на гоблинов смотрим. Изучаем историю Америки, кино через 2 часа.

Ну, я бы мог поставить в одну группу Jury Duty и Escape Room, это что-то совместное, но больше ничего не вижу. Типа, что в чем участвует группа людей.

Good Night Moon, Cups for Sale, какие еще детские книжки, Madeline, наверное, Madeline и Кордерой. А, ну видим. То есть чего пытаются сбежать? People, things people try to get out of. Да. В Рашке, вроде, такого нет. А в Рашке где, откуда присяжных берут? В Америке это типа с работы направляют. Вот могут в любой момент тебя типа на сколько-то дней обязаны освободить на работу, чтобы ты работать, чтобы ты пошел без оплаты вроде бы, или там с какой-то очень минимальной, чтобы ты отправился отдавать свой гражданский долг суд присяжных. Так. Кино мы всегда успеем посмотреть, а гоблинов нет.

0: обучаемый.
1: Так. Pan American Exposition. Мы основную цель сделали, но дальше там платформинг за Юби стоит. Пошли, наверное, сразу сюда. Вроде вылетать перестало.

Якби что-то, что повышало бы высоту прыжка. Ладно, войти в жизнь. Ну так... Оно во второй половине прошлого стрима, когда я понизил немного настройки, не вылетало. Так что, надеюсь, больше на стриме не будет. Man Train Kill. Окей. Задание понял. У Рашки я тоже могу прийти письмо, они там платят, так что на твоем месте можно искать возможность постоянно. Да, я сомневаюсь, что безработных берут присяжные. Our train system is cool. Так, здесь громко что-то. Чуть-чуть тише. А, не ту кручу. Our train system is proof of divine love. If sun did not adore us, would our trains always run on time? Освещение все еще как-то трудновато.

is beautiful but too wild. They should drain it. Да, мне пока нельзя, надо бы запомнить, что бронзовая печать или золотая. Это бронзовая. Что вы видите на этом портрете?

Поманчон? Обама... Шинкан... Шинкансы. Ситхом! Мне аж на секунду показалось, что я вылетел за текстуры. Куда так? Синкансен японские поезда пули. Окей, логично.

Finish it, I must return to the mud of myself. That could have been quite painful. If only I could stay gone forever. The act of contemplation. This is how I touch the divine. When a beautiful scene entrances me, I feel that that I pour out of my own eyes. And it is real. Not to mention, I must return to the mud of myself. That can be quite painful. If only I could stay gone forever. Случайно ткнул на какой-то рандомный стрим и минут 5 стыкал, как какой-то англоговорящий латинец играет Sims, пытаясь в темноте спать с негритянкой. Долго думал, в чем же тут тайный смысл? Ведь фагоис наверняка не просто так это принес, что должны быть какие-то знаки. А латину взял и попрощался и выключил... Анончики, вот шли на мой стрим, споткнулись, упали, вот, Sims. Тут какие-то хай-скоры. В темной комнате пошел я. Я ж находил уже куда тут идти. Да,

Так, куда мы пойдем? Стрелка указывает другую сторону. Но он конформист. Что с тобой? Перезараженные гоблины.

Там, так. Пыщ. Пыщ. Ну, я не влезаю. Ко мне кто-то бежит. Кто-то бежит? Пригнуться в прыжке я не могу.

идеи. То явно можно попасть. Но... Ютон слишком большой. Не, не получается, ладно. В смысле, по дуге? А почему по дуге смогу, а так не смогу? Так, типа... Я сомневаюсь, что люк будет... Почему? Ну, кстати, интересно, что по дуге я, как бы, смог выше прыгнуть. Почему? Ну, конечно, гениально.

хоть бы поезд какой приехал. Тормозить почаще стало, но хоть не вылетает. Карта, видимо, большая. Так, я оттуда пришел, да, я оттуда пришел. Литерали крик Тома с Том и Джерри. Это не ускорение?

Я бы пробовал 20 минут. Если бы я бы пробовал 20 минут, ты бы начал говорить, что я... Что такое безумие? Справа оружие. Так, тут все-таки где-то есть пояс? Откуда эти звуки? Или это типа эмбиенс? Странно. Ладно. Оружие вроде не давать. Нужно сменить.

Тормозитка не юнится. Ну, тормоза, да, похоже. Не сам факт, что оно тормозит. Понятное дело, Unreal у меня тормозит сильнее, чем юнится. А именно фактор на торможение. Блядь. Ребята, оно зависит. Пошли на ВДНХ смотреть. Пошли на... Блядь, на стриме играть. Пошли на ВДНХ посмотрим. Или... Не, ладно, еще одна попытка. Хорошо, я еще настройки какие-нибудь понижу. Фак! Processing, shading, global illumination. Можно, не хочу. Так, мы быстро. Мы сейчас быстро. Надо было брать предметы на холсу. Где этот коридор? Вон он. United States of Sandbox. Мой мужик уже...

Так, где последний? Найду ли я лечилку?

Вот я снизил, он сейчас не тормозит. А вот сейчас тормозит. Если бы... Ну, у меня тормозит. Где?

0: распрыжка.
1: Есть.
0: Так, мне нужно эти вечеринки, иначе все. Где турель? Где она? Где она? Там есть турель. Так. Куда должна быть эта лечилка?

Вижу где турель. Ай! Укань!

Так, пойду. В другую сторону. Может, у меня щелка есть. Fuck you! Fuck you!

чем бочка. Откуда? Я сюда пришел. Нет, я вроде выше откуда-то упал. Так, ай, блядь, все. Я в одной трубе заблудился. Перестаем тормозить. Карта слишком большая. Ебать. Так. Сам Сорсер Хат. Мне кажется, он опасный. Потому что он не агрессивный. Ай, блядь. Может, он не агрессивный. Thank you. Где что? Ай, надо закончить уровень, чтобы. Ай! Последняя попытка. Сейчас заучу расположение всех врагов. Пистолетом удобнее, мне меньше отдачи. Не попадать. Сейчас все будет.

Орион. Сион. Сион. Что станет сейчас? Не то стал. Если в голову попасть, то с одного. Если не в голову, то может два понадобится выстрела. Причем они падают сначала. Ты думаешь, что все, они все. Такие пальцы, которые...

Okay. Вот шляпи, наверное, все. Сейчас я попробую того. Того мага все-таки вольнулся. Просто уйти. Страшно.

Бля, не надо. Как раз дурами пройти. Чеченую.

Может, нужно на SSD поставить? Нет. Не эксплозив оно, нихера. А, нон эксплозив. Ясно. Затралено.

забивать там пространство. Да, снайперская винтовка мне вот тут бы не помешала. Наверное, есть. Я еще не нашел. Ага.

Вы эмбиент слышите? Слышите вот какие-то бумажки, которые шуршат в эмбиенсе по прямо над ухом? Как все... Пример плохой абьюзиваемой боевки, да? Я ожидал, что это будет более бумершутер, чем... Ну нет, это не бумершутер. Ну, бумершутер с исследованием, но по геймплею. Это не совсем, далеко не, но около Immersive Sim. Не совсем. И, короче, это Cruelty Squad-like.

Но никто не, не обязывает зачищать. Мне нужно именно цель выполнить. Так. Привет. Пока.

вон. Заходить или... Играл в Cruelty Squad. Ну, можешь поиграть, но оно не для слабых духом. Но я осилил, хотя я как бы, я вымерся в Симу сосу, поэтому знай, что и ты тоже осилишь. Вон там не предмет случаем? Там предмет какой-то должен быть.

строил тебе склад еще более. Выглядываю из-за углов по одному, понемногу. Понемногу убиваешь. Дохнешь очень быстро. Так, я не знаю, как наверх попасть. Просто на... что-то есть. Тогда туда тоже не долечу.

Ну, то, что игра должна быть пройти на 100%, с этим не связано, потому что как раз зачищая просто я на 100% не пройду, секреты нужно искать. При повторном прохождении враги-то вернутся, когда я про секреты искать. Может, вот... Ага! Completely delusional. Геймпад есть? Играл ли что-нибудь на геймпаде? Ну, есть ли предметы, которые повышают рок? Какой-то advancement movement check есть, который я не знаю. А! Возможно, нужно было сначала киллы набрать. Скорость повысить. Fuck it. Калашистение подкидывает? Нет.

Нет, я не стримлю. Во-первых, нет, он не ушел. Просто я не хочу сейчас с ним стримы проводить. Во-вторых, больше по причинам критической ситуации в жизни, которую вот прокрастинировать долгими играми я не хочу, а вот прокрастинировать короткими играми. Блюпринц условно пройден. Там еще что-то осталось. Я насчет Блюпринца. Я подожду, пока его апдейтнут. Там разра, оказывается, должен планирует выпустить типа обнову 1.10, в которой будет типа добавит кое-что новое и отполирует. Это будет Definitive Edition. Вот ее подожду. Ну и главный большой секрет я нашел.

0: Савин. Покорми, а? Покорми, надо. У меня критическая в жизни ситуация. Мне нужно до конца сентября найти 50 тысяч минимум. Раньше было до конца лета, но вот, все, я решил, ну, до конца сентября. Так, change layout, так, минус, the ponds and tributaries of Bedlam Swamp reflect the light of some of the firmaments, but not all. Some light collects beneath the surface of the water, where it resounds with a potent hum. After daybreak comes, the light of the stars struggle to reach the water, but the hum persists and is a source of both comfort and power for those moon imps that wield celestial magic.
1: Ага. На что тебе столько? Больницу. На зубы. Минимум. У тебя критическая ситуация уже более 10 лет. Сейчас она более ощутимо критическая. Так. Но ты Савин, ты сколько потратил денег на поездку в Японию, наверняка в несколько раз больше. Сука, покорми хотя бы. Чё-то я хотел. Ты хочешь за игры, за типа несколько часов конкретной игры донатить. Я чё-то хотел тебе предложить. На это тоже деньги нужны. Знаешь, ты пошутил, но это вполне реальная перспектива, я боюсь. Чё какую-то я игру хотел тебе

Не хотелось бы. Так. Реплеить. Что мне... Почему я hesitant? Мне ж... Я могу пойти искать секреты. Я знаю, где следующий. Наверное. А вот он. Но после того, как я разберусь с секретом, мне же все равно нужно возвращаться, делать основную цель, чтобы выйти с уровня. Это немного...

0: Да ёб...
1: Как мне вообще отсюда выйти теперь? Да.

я попробую. Ну. Я сейчас возьму больше, потому что ситуация критическая. А задонатить просто на пожать, может сколько хочешь.

Ни одной хилялки за весь уровень не нашел. Странно, они где-то должны. Просто у нас тут хилажи, да? Я понял.

Жив. Еще жив. Наверное. Нет. Чтобы предметы новые получить, нужно закончить уровень. А вот чтобы просто ключи собрать, вроде не обязательно. Замечательно. Тут где-то должен быть. Должен был ключ быть. Достаточно будет просто.

Вона. Ти чуєш. А, нет, арбалет. Окей. Ну... Продолжаем сюда ёбиться. Искать ключ и хилялку. Каким звуком? Не видите, нигде ничего не светится. Это все ради арбалета было? Extract to claim. What choice awaits in America? Какие массивные, конечно, уровни. Хилялки нету. Ключа нету. Тормозить перестал, да?

Ну, ключ должен быть именно в этой открытой области. Так, в прошлый раз я тут спрыгнул вниз. Сейчас дойду до верха. Блять!

Бетонная граната. Как жаль, что это все не вынесу. Ага. Угу. Сколько времени? Сейчас еще полчаса. Ну, не знаю, наверное, вне стрима в основном буду проходить. То я но все равно еще в раннем доступе. По мере патчи. А все, больше уровней нету. Тут есть секретные уровни. Так, пошли туториал исследовать. Туториал еще секретки есть. Это... Upon a little ledge. Это silver. Это bronze.

На прыгать не стоит. Зона, открываемая бронзой. Upon a little ledge. Ай! Ну все. Приехали. Можно, конечно, заспидоранить и этим открыть серебро. Придется заспидоранить. Так. Надо собрать лоадаут на скорость.

0: сделать Bullet Impulse.
1: Так.
0: Можно всего лишь на серебряную медаль пройти.

Ребята! Отлично. На платину сколько? 25, у меня 44, ясно. Никогда я не сделаю на платину. Но теперь открыто. Открыто пути.

Антибиотик-то! По-моему, в зоне с овечками хилялка была, да. Вот! Ну, благо недалеко бежать, прямо на старте. Сменить слоудаут! А то у меня вон там, как мало здоровья.

По сравнению с Кроуза Складом в плане секретов, в плане исследования, я бы сказал, что секретки более обширные, но основной путь более прямолинейный.

Так. Gilded Guard Helm. Называется. Ага. Это гримерка. Угу.

Вот бы не упасть. Ёб твою мать, откуда?

А, как же их рагдорит Вадим. Вон в открытом контейне, наверное, что-то. Так, тело. How hurt? Бин Франклин, Misfired Solarstall, Solarstall, Brother Hurst, Received Catastrophe, Help, okay. More. Sticky Hurt Disaster. Непонятно, что ему нужно. Как будто просит эвтаназии. Это неудачно. Неудачно созданный губ.

something else. А вот ключ. Платиновый? А, нет, хирялка. Так, хирялка. Nothing. Absolutely nothing.

знаю, где тут еще что-то искать. Сейчас туда забраться можно. Это... А! Интересные корабли. А, вон там дверь есть. Вон тут дверь есть.

Пацанчики, какие вы мне сериалы порекомендуете? Так, я посмотрел Фарго 5 сезон, Тру Детектив 4 сезон, еще посмотрел, ну и Follow the House of Usher. А что, писал в своем бложке и получил 0 комментариев. Follow the House of Usher лучше. Ну, а Фарго и Тру Детектив тоже смотрибельные, но Тру Детектив, конечно, такое, так себе было, четвертый сезон. А From, я начал From смотреть, дропнул на второй серии. Блять, выпустите меня. А вот как, тоже такая же щель, я не могу протиснуться, потому что... Fuck you!

Ага, зрителей нету. Вот как я люблю задавать вопросы в пустоту. Все, меня заперли, покрумся.

думаю, Павпатчик простит втискивание в высокие проходы. Ключ. Какой это ключ? Понятно. Видимо, из-за того, что я уже собрал медаль.

0: Ого, бетонную гранату. Как я люблю задавать вопросы и обнаруживать, что меня никто не слышит. Как же я люблю. Ай, блядь!
1: Сейчас найду золотую.
0: Золотой проход. Чаев, таблетки прими.

повторяю, за весь стрим больше никаких тем мыслей в голове не возникло, кроме не ответа на вопрос, да? Придется рассказывать, кто тебя отвлек. Поддерживайся. Отсюда можно сразу прострелить дерево.

цифровую. Кого ты получил квест? Можно не убивать овечек, но на атаке не услышу их. Беканье.

какую книгу ты получил квест найти? Ну, блядь!

смысле? Я раньше без труда перепрыгивал.

Где золотая печать, непонятно. Так, вон там вот порт. Вот.

наркотики, дракс. Я понял, кончился.

Добро пожаловать на ВДНХ.

выставка достижений народного хозяйства. Что же это за экспонат? Скриминг. Something is wrong with this one. Maintenance. Okay.

0: Так, тут я был.
1: Show me some muscle.

Было очень давно. Так что уже не помню. Детство. Так, вот это я не смог пройти. Ну, один раз, еще полтора раза попытаюсь. Экспонат «Мирный атом».

that shoots you at some point exhibit.

А есть тут какие-нибудь экспонаты, которые не стреляют в меня? Че, ничего не дали? Не дали футболку с надписью. Я пережил выстрел из пушки. Cow milk.

0: наше молоко.
1: Давайте все молоко.
2: Все?
1: Окей.
2: И корова.
1: Что такое Езин убийца? А, нет. Lesson in history. Our solar history. Case pamphlet. Moral universe. Моральная вселенная. Yellow Sun, Swamp Goblin, Sorrel Goblin и Normal Matter. Да. Verbinster. False Moon. Окей. Окей, только я не понял, это планеты или силы. The ways before, the wonders since. Our solar arc. Окей. Brought to you by the Society of Child Programmers. Wow. А? Секретный уровень? Я нашел секретный уровень, ребят. Да, тут целый обширный секретный уровень.

question. Three steps to browsing. Slide, look where you like to go, push into the rank. Это тут обучают продвинутым техникам movement techniques. Бля! Все, попробуем. Нет, вот так.

утра. Ну, говори, богу. Ладно, понятно. Кстати, сломанный, счетчик. А, мне показалось, там должен быть счетчик. Количество. Фраг. Короче, посмотрю стрим Винни. Мне его посмотрю. Ух, чат подказывает. Окей, push into the right. Ну, видимо, имелось в виду, что нужно как-то в противоположную сторону паданью сжимать. Где тут нужен фан? Я сидел. Так. Go home, fuck. Yeah, it's sort of playground area. You use it to get comfortable with crowding. When you're ready to get down to business, can't you ask some surprises? Is this theirs? Чё-то я не хочу на площадку игровую, да? Я домой не хочу.

0: А теперь буду проверять навыки браузинга.
1: Да!
0: Expulsion. Rodent bed on horse and executive integrate absence.

After an unimaginable span of time, the ejectum passes into the light of the yellow sun. Я все понял. Хорошо. Каждый прыжок рискует стать последним. Далеко падать.

не отдает. Посмотрим, продолжим ли мы на стриме. Наверное, на стриме продолжим, когда новые уровни выйдет. Ну или я вне стрима открою секретные уровни. А в стриме, может быть, заиграю. Ай, да всё, пожалуйста, покормите. Через 10 минут кино.

0: вот, ребята, объектами земельных отношений являются земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки и части земельных участков. Земельный участок как объект земельных отношений – это часть поверхности земли, включая почвенный слой, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
1: Понятно.
0: Хрюша, ты что не слушаешь?
2: Слушаю, да-да-да.
1: Это же очень интересно.
2: Очень интересно.
0: Слушайте внимательно. Земельный участок может быть делимым и неделимым.
1: Угу. Как число, да?
0: Степашка, не мешай. Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории.
1: Оксана,
0: да?
1: А ведь это же кто-то все где-то записывает.
0: И не просто записывает, Степашка, а регистрирует в кадастре.
2: Кадастре!
0: Хрюша, глупая шутка. Ага. Почему ты не слушаешь? Я же сказала, это всех касается.
2: Ой, а меня не касается, понимаете? Я в непритиватизированном свинарнике живу.
0: Ну, очень плохо, Хрюша. Значит, ты не сможешь его продать.
2: Да? А зачем мне продавать?
0: Действительно. Ну, ладно. Раз тебе не интересно, не слушай. Что ты говорил, Степашка?
1: Так что же получается, если я не зарегистрировал свою нору в ЕГРЗ?
0: Получается, Степашка, что ты проживаешь там с зайцем.
1: О, и что мне теперь делать? Расскажите скорее, пока еще не надо спать.
0: Ой, Степашка, даже не знаю, с чего начать. Но уж спать-то тебе в ближайшее время не придется. Сначала тебе нужно пойти к доброму волшебнику Амифу и вежливо обратиться с просьбой.
2: Это сказка, это миф, то, что добрый наш Амиф.
0: Помолчи. Так вот, Степашка, потом ты пойдешь в волшебную страну ЗКП, чтобы зарегистрироваться в ГЗК.
1: Ага.
2: Оксана, а как тут расшифровать буквы П и Г?
0: А почему именно эти буквы П и Г?
2: Ну, потому что такое ЗК, я вроде знаю.
0: И кто тебе, интересно, рассказал?
2: Ну, как то, Оксан, Хрюн.
0: Понятно. Так вот, учти, Хрюша, что братца твоего старшенького уже прогнали с телевидения за разговорчики. И ты, что ли, хочешь вслед за ним?
2: Так, он вовсе не старшенький. Он на 35 лет меня моложе.
0: Тем более. Вот сиди и слушай.
1: Да.
0: Так вот, Степашка, и, наконец, ты попадаешь в волшебный замок у Юрп.
2: Не дай бог, Степашка, тебе среди бела дня встретить

0: Когда мы в последний раз переслушивали песни из Лэзи Тауна? Так, реквестер, сочувствие господина Месть тут.
1: Окей, Нейман, do your best.
0: Так, тут...
1: Окей, Нейман.
0: Пресс 4.
1: You're rushing. Here we go. 5, 6, and... Dragon.

0: Контра плюс, плюс влево. Ты справа. Не, не, слишком сложно.
1: Okay, Neiman, just do your best. There we go. 5, 6, 8.

0: пиздец. Let's hear some film. Эй.
1: A little trouble there. Let's bring it out at 17. Ready? 5, 6, and.
0: А три ускоряет скорость на это, да? Нет, вроде three, да.
1: 5, 6, and. Down beyond 18. Here we go. 5, 6, and. Our 17, the hand of 4.
0: Ну как-то кривовато сделано. Ну задумка прикольная. Not quite my turn. It's all good, no worries. Here we go. 5, 6, 7.
1: Rushing. Here we go. 5, 6, 10. Dragon.
0: Она что-то рашишь или ты?

0: In. Nice, Luna. Whoa. Whoa.
1: The moment that pelican opens its mouth like that and you can see the fish shoot that.
2: Рассчитайте, сколько вас, а то если тут один сет чаев, то и вообще никакое кино не будем смотреть. Ранее же записался в расписание, нет, все равно нет. Выберу что-то мелкое, а не то, что планировал.

0: Yeah, it's done.
1: Mimo. Samo.
0: How's that for a breakfast? Yummy.
1: Вражає, не може загнути, тому що у нього риба стоїть.
0: 15 минут.
2: Yeah, I did. Damn. I did an 8 and then a 7 minute video.
0: Well done, chap. Wow. That was a cool best bird sighting I've had this year.
1: Вот хоть что тебе вот хорошее совершаем, сказал хоть раз. Сказал бы, какой хороший контент и где все зрители. Ну, он на такое не способен. Не, контент охуенный. Контент охуенный. Если кому-то не нравится, то я считаю, что проблема не во мне. Как оно ему не разрывает эту херню, мембрану? Чайки тоже полностью заглатывают.

0: god, he's gonna choke. Oh my god. Chew it!
1: Oh!
0: Oh my god, swallow!
1: He's gonna implode.
0: You okay? Look at your belly. You okay? Is he choking? Do you know the Heimlich for a seagull?
2: Итак. Реквестер кино не пришел. У нас тут полтора зрителя, поэтому придется выбирать что-то поменьше. Давайте тупую комедию посмотрим, ребят. Возможно, ее видели, но вы все равно не на английском видели. Давайте посмотрим тупую комедию. Давайте посмотрим, ну, тупую комедию. Не, про Алексеева это был хоррор, а не комедия. Нет, реквест корейское кино было. Ну, а вот последний шанс реквестера высунуться. Прошлое воскресенье говорил, типа, да, давай следующее воскресенье посмотрим. Сказал, да, скорее всего, давай, если придешь. Не пришел. У меня есть разные Скорсезе. Пара фильмов Скорсезе. Есть мультик. Хотите мультик? Прям Pixar, да? Ну нет, это... Хоть когда еще половинка зрителей будет. Там мультик особенный. По определенным причинам. Я Лопушанского не люблю. Какая русская симфония? Это я первый раз слышу. Я Лопушанского не очень люблю, конечно. Ну, можно посмотреть. Будет хорошо себе веди, тогда скачаю. Старая. Пушанского обычно половина так интересна, а вторая половина очень унылая. Хорошо себе веди, реквесте. Тогда, может быть, будем, я подумаю. Тут плохо себя ведешь, конечно. Колобка посмотрю за 3000. 3000 я включаю Колобка. Как тупую комедию надо смотреть. Ну, тупая комедия 2 часа, но она тупая комедия, да? Да. Ну чё, ребят. Я не знаю, все ли это смотрели. Типа, насколько это... популярная у нормистом пространстве было. Смотрим. Тупая сиськопердильная комедия. Правда. Но на самом деле, вроде как это... качественная от мира сиськопердильных комедий. Апострофы. Да ёп! Сейчас переименую, а то там мешаются апострофы. И у меня сейчас мозга нет, чтобы думать, что нужно поменять в командной строке, чтобы... Не помню синтаксис наш. Да подаст достаточно тупая комедия.
3: Al Pacino's booty sweat. Popping ass open. Booty sweat and bust a nut bars available at concessions now.
2: Ну хоть привет мне скажи, ё-моё, какие отрабатывают те, которые тебе отправлял писи? А ты мне отправил, кто ты такой? Это такой, привет мне скажи, это вы мне привет, так, ты реквестер, сочувствуя господину месть, наверное, не ты. Все, поздно, мы смотрим тупую комедию. Это трейлеры. Так, громкость нормальная, то я тут кручу, не понимаю, что я кручу.
3: The world called on the one man who could make a difference. When it happened again, the world called on him once more, and no one saw it coming.
2: Я забыл сабы включить.
3: Now, the one man who made a difference five times before is about to make a difference again. Only this time, it's different. Who left the fridge open? Tug Speedman, Scorcher 6, Global Meltdown. Here we go again.
2: Это примерно так выглядит Fast and Furious. Я не знаю, какие же аналоги.
3: Again. Will that be you? Anything else?
1: Oh, yes, my dear man. More beans.
2: А нет, Витучи-то, я тебе донаты кидал, решил приобщиться к человеку культуры, послушал группы, которые ты советовал. Бля, я тебе еще 20к на карту не скил. Понял кто-то? Окей. Ну ты ж не скинул мне, ты ж меня затроллил, обещав. Донати еще. Вот, мне кажется, вот для тебя этот фильм как раз. Здравствуйте. Я думал, что ты... Никогда не придешь больше, а ты пришел. Здравствуйте. Тут. Здравствуйте. Хорошо, приходи еще. Даже если ты тогда не мало начал через донейшн налет. Поэтому я даже разрешаю сегодня не донатить. Хотя мне надо. Вот. Вот. Так ты главное приходи, ты в следующий раз приди задонать. Вот.
3: This summer, America's favorite obese family is back.
4: Ew, gross!
5: You're just mad because I'm skinny.
4: I'm not.
3: Jeff Portnoy. And Jeff Portnoy are...
2: The... Пародия на этого... Майка Майерса, который кучу персонажей в своих тупых комедиях играет.
6: In some countries, it's considered a compliment.
3: Letting loose this summer.
6: You can't touch this.
2: А может весь фильм будет такими трейлерами? Не, ну если ты дрочишь и придушиваешь себя, то хоть там, хоть 300 рублей на донать.
3: In a time where to be different was to be condemned.

0: to be condemned was to die. One man chose to question his God. From Fox Searchlight. Five-time Academy Award winner Kirk Lazarus and MTV Movie Award Best Kiss winner Tobey Maguire.
1: А чого його Тобі Магуайра не змінює, да? А у мене ніжик. Дом листьев. Муравейчество. Вот, муравейчество Чаликавов я прочитал. Вот. Сейчас читаю Дом листьев. Вот, может, по моим стопам, да. Угу. Ты думаешь, очень страшное кино, которое тебе закрепашит? Мне кажется, это получше. Даже это получше.
0: Winner of the Beijing Film Festival's coveted Crying Monkey Award. Satan's Alley.
1: Все, трейлеры кончились. Именно перед студией, так чтобы когда в кинотеатре... Нет, не читала Джойса. Еще не дорос. О чем я говорил. Когда в кинотеатрах показывают, то там же трейлеры перед кином, поэтому... Это, наверное, шло, типа, как вот реальные трейлеры.

0: Да с форчаниками это, наверное, веселее было бы
1: смотреть.
0: Реквестер корейского кино все так и не появился.

0: hope your old luck ain't breaking me. Because that's exactly what I'm going to be bringing back and serving up in this whirly bird. Cover me, you lipstick fucker!
1: Комедии вот, вот древних времен, когда вот мог Роберт Дауни Джуниор в блэкфейсе вот говорить фэггот.

0: Cash money, baby.
1: Ну, ебучий случай. Давай конструктор красного цвета или вьетнамский неонуар. А то эти солдаты неудачи, унылое говно. Ну не любишь ты свою аудиторию. Душишь ее, программист хуев.
2: Этим голосом смешно. Конструктор красного цвета, вот унылое, которое все смотрели. Нет. Нихуя себе, первый раз, когда я вижу донат на стриме. Да, вот. Он когда-то уже приходил. Это странный гость, непонятно откуда. Наверное, богатый. Какой вьетнамский неонуар? Какой? Конструктор красного цвета? Нет. Тут только за большие деньги. 3000, я включаю конструктор красного цвета. Ну, блядь, ну ты смотри, если ты смотрел конструктор красного цвета, да уныло. Ну, он короткий, поэтому за 3000. Что он написал? Какой вьетнамский неонуар? Какой вьетнамский неонуар? Ты что, какое унылое говно? Во-первых, Тропик Тан, ты не смотрел в оригинале. Ты просто вот, ты смотрел с русским переводом, который, конечно, поганит шутки. А вот в оригинале, ты посмотри не солдаты неудачи, ты посмотри Тропик Тандер. Вот. И что я хотел сказать? Не помню. Ты ж только сказал, что ты вот ласкаешь себя под это кино.
3: I'll never know.
4: Hold my hands. Cause I got something to say.
3: Oh boy.
4: You holding them?
3: I got it tight.
4: When we get back to the world, we gonna put together that 3-piece combo band we talked about.
3: Me on stand-up bass.
4: Johnny at the drums. And me tickling my ivories. I ain't never been worth nothing in this life. But I want you to know something.
3: What, mate?
4: You're...
0: Cash money, baby.
1: Ебакла ты, конструктор красного цвета. Смотрело только 1,5 человека в мире. Чеплашка программиста, блять, я в рот ебал 3 косаря себе платить. Я лучше куплю себе конское дилдо и затолкаю в анус.
2: Все смотрели конструктор красного цвета, все. Мы думали другой фильм Андрея И посмотреть. Ну-ка. Как он назывался? Сочаев, как назывался другой фильм Андрея И? Реквестил. Чё ты там про лётчиков? Особая секция лётчиков, чё ты... И да, режиссер конструктора красного цвета снял пару, ну, можно поспорить, хорошие они фильмы или нет, ну, хотя бы экспериментальные, а потом начал снимать стандартную парашу, которую показывают, сериальную парашу про бандитов из ментов, которую обычно показывают по телевизору, в научной секции пилотов. 70 минут! Ну, я не скачал ее. На Ютубе, с Ютуба посмотреть. Так, ну-ка, я точно не скачивал? Нет. На научную секцию пилотов согласен. Но должен будешь еще так донатить все равно. В смысле? 70 минут. А тут... А почему тут почти 2 часа? Чувак, кто врет? Нет, мы смотрим про Пикампа.
5: No.
6: All right, you know
5: we got the jets coming in. Big explosion. 2 minutes.
6: No.
5: Still rolling.
6: You know what? No, not still rolling. We got.
5: Oh,
6: we're
5: cutting. Get out.
7: Hey, what's going on? For real? My butt is hurting. This harness is riding up my crack.
6: Come on,
7: Damien.
6: Come on.
7: We're cutting.
5: No. Still rolling.
8: Cockburn, are we cutting, sir?
5: No. We're not cutting. We're still rolling.
6: Damien, what's the deal, dude?
0: Cash money, baby.
1: Хуй там плавал, его смотрел ты и твоя мамка. Ну, может быть, твой отчим и попутно пиздел столовое серебро из дома, пока вы его смотрели. Конструктор красного цвета — это эталонный говнарский андеграунд.
2: Да, вот эталон, говнарский, вот это такой же андеграунд, как, не знаю, Егор Летов, вот такой же андеграунд. Underground некое. Подтвердите, что вы все смотрели конструктор красного цвета, полтора человека в чате. Ну, так как вы не активны, ребят, вы не активны, возможно, придется его обслуживать. Да, все смотрели конструктор красного цвета. Сколько он идет? А его нет на YouTube. Логично. Я не могу прямо сейчас скачивать что-то новое, так что нет. Так что никак. У меня есть другая тупая комедия. Блять. Я сейчас вообще я вырублю все сейчас, суки.
9: Кто убил капитана Алекса? Первый угандийский боевик. Был спродюсирован и снят на Вваны в январе 2010 года.
2: Поэтому тут все сосачили, все смотрели конструктор красного цвета.
9: Этот фильм был снят в деревне Вакалига. Это потерянный фильм. Все, что осталось, это плохая... копия DVD-диска. Все произошло потому, что Навана снимает следующие фильмы.
0: Cash money, baby.
1: Да, Егор Летов, ваш полная хуйня, растиражированная малолетками. Он все спиздил у Янки Дягилевой. А развести тебя на этот фильм проще, чем развести малолетку на отсос. Фу, блять, никогда не любил Летова.
2: Вот, и вот конструктор красного цвета, он вот такой же, вот такой же.
9: Двух фильмов на компьютере у него нету. Поколливуд.
2: Мы это смотрим.
9: Команда.
2: Давай, 200 рублей. Там чуть больше, но за вывод-то снимется.
9: Умеет прыгать. Ты не команда.
2: Мне как бы до конца сентября нужно 50 штук.
9: Вакалливуд, Уганда. Лучшее место для лучших фильмов.
2: Так, знаете что? Мы посмотрим одну сцену из того фильма. Мы посмотрим. Во-первых, выбирайте. Вы очень тухлые, вы не выражаете желание смотреть вообще что-либо. Тут где-то вот.

Том Круз, когда вот изначально в этой грима не планировалось, грима какого-то особого не планировалось, и танцев не планировалось, но вот Том Круз, когда ему предложили эту роль, он сказал: я хочу, во-первых, танцевать, во-вторых, чтобы у меня были толстые руки в этом фильме. Кино еще не вышло. За кино, да, мне должен быть серчаев.

0: Cash Money, baby.
1: Я аж до слез ржал про годовую норму. А кто вообще сидит на стрим? Хоть представьте съебучий случай. Хоть актив проявите, а то Алай Занаус рвет, чтоб зрителей развлекать.
2: Вот, вот, да. Представьтесь. Ты за TC ты должен не плюс, а 700 рублей.

Прям все актеры тут. Ну, вроде как хороший спуф на разные жанры, на конкретные жанры военных фильмов и шутки. Не кринжовые, но вот мне придется посмотреть с форчанками когда-нибудь. Тогда вот расскажу, хорошее кино или нет.

0: Бен Стиллер, между прочим, Северанс снял, да? Северанс. Причем я посмотрел, у него там... Он где-то раз в 10 лет что-то именно сам снимает. И вот, вот последним был и Северанс. Северанс. Ща покажу, кажется. Не помню, показывают на стриме или нет. Вы что, не представляетесь? Вас попросили представиться.
1: Okay, this is the screen test. And it's not a screen test, because obviously you don't screen test Tom Cruise. This was a makeup test that Tom did, that we, the first time we put him on film in the makeup, and you'll see that the makeup isn't what we ended up with in the movie, but it is where he first started dancing.
2: I said, look, I'd love to play this character, but I want to have fat hands, and I'm going to dance.
1: And he had always said to me that he felt like the character should dance, and I said, okay, that's cool. You know, I didn't quite know how it would work in the movie, because there wasn't any dancing in the script.
2: I remember...
0: Вы чем-то параллельно с просмотром активно занимаетесь? Потому что очень большие вопросы к вашему вниманию. Да, он писал через Anon FM вообще-то в начале стрима.
2: About a couple of months he kept saying, you know, maybe we don't do the makeup, and maybe you just look at yourself. I said, no, Ben, I said, I really, I need fat hands.
1: At the makeup test, Tom started... doing these moves, and there was no music playing. He just started doing this little dance.
2: We did the makeup test, and I just started showing him. We just, you know, as you're working on a character.
0: У некоторых тут происходит нейрон активейшн, если бы танцевала аниме-девочка, а не Том Круз. Вот если бы аниме-девочка танцевала, то...
2: Character, you start becoming that character, you start discovering the character, and I just...
1: I said, yo, keep doing that, that's funny, and... He just went with it and he started doing these crazy hip-hop moves that he just has, he knows. I don't know how he knows them, but he's just like, he's a really good hip-hop dancer.
2: He calls me the next day and he cut it to that piece of music, to that piece of music.
1: For us, we were like so excited by how funny and weird it was, that, and I gave it to Tom.
0: I'm with Tom Cruise.
1: And Tom thought it was funny, and then we just ended up writing in the dancing scene in the movie and coming up with the whole end credits idea based off of this.
0: Итак, гляди, что мы смотреть будем? Сколько, блин, нет, идет? 2 часа! Может, Фьюриозу пора посмотреть? Кейп Фир! Bringing out the dead, the piano accident, Daisies тоже кто-то реквестил, реквестер этих, как оно по-русски, не знаю, короче, феминистического фильма, Маргаритки, реквестер Маргариток тут, вряд ли. Сейчас включу Тима Робинса на одну серию, и все, и на этом мы закончим. Шифти. Так, донатить, начинаю вот донатить, вот под этот фон. Да, пауков надо серию фильмов про пауков не надо. Давай посмотрим нового Человека-паука реквест. Да, хороший саундтрек Монеточка. Ну ты задонатишь еще, я знаю кто ты. Ну вот ты меня к себе сейчас начал задонатить, да? Ты про Старый Орел, хороший фильм.

0: Точно хороший!
1: Непонятно. Cash money, baby.
2: Да чел с донатами знает про анонимфу. Бля, а давайте Куплинова смотреть. Six seven.
0: Так, ребят, я сейчас включу кое-что даже без субтитров, да? Реквестируешь, ну хорошо, я поставлю скачивать. На другой раз. Конечно, постер такой, что... Ладно, Нет, Куплинов. Он троллит. Я знаю, что он троллит. Мы друг друга понимаем, что он не ожидает, что я вправду включу Куплинова. Правда. Мы сейчас час смотрим на Англию и расходимся. Как вам такое? Как вам такое предложение?

0: Через фильмы о Шерлоке Холмсе. Ты не увидишь реальную Ангелу. Знаете, кто это? Знаете, кто это и чем он известен? Я не... Как же его имя? Не помню, пока я правильно имена. Он очень любил детей.
1: Hello, welcome. Come in.
2: I must introduce all our friends.
3: I'm Lucy.
1: You're Lucy. Welcome, Lucy, dear. Oh. Come in and go and sit down.
3: I'm Alice.
1: Alice, and where are you from, Alice?
3: Hailing Island.
1: Hailing Island.
4: Cash money, baby.
5: Сучка, включай Куплинова, давай его смотреть и говорить о высоком, а двачи Game Charge и привет тебе, чолпот, ником, митпайба, 9B67676767676767.
0: Еще присылай ссылку на конкретное видео Куплинова, и мы посмотрим. 10 минут, обещаю. Только присылай в донате.
1: From Newport, Wales.
3: And Philip.
1: And everything. Lucy was from Scotland,
2: yes,
1: wasn't she? Yes. Come along in, Philip.
2: Good, good.
0: Не, ну вы не знаете, кто это, чем он знамен, да? Ну,
1: okay. Come along, Philip. Nice to see you. Wonderful.
0: Сейчас, если имя его прозвучит, я загуглю, покажу статью на Википедии.
1: Right.
0: Я сейчас заметил, что чатик передернулся, он первый раз или такое было еще? Такое уже было.
6: Excuse me a minute, Malcolm.
0: Нет, по-моему, там куда больше осталось еще.
6: Hello, can I help you?
7: Yes, it says outside you say sell gay news.
6: Yes, would you like a copy?
7: Yes, please.
0: Эдинбург, это Шотландия или Ирландия?
6: 5 pence, please. Thanks very much. Would you like some coffee while you're here?
7: Yes, please.
6: Right, well, let's get some over there.

0: doesn't seem possible in Scotland.
1: It happens in...
2: in Scotland, yes. Have you been to a gay disco before?
0: No, I don't think I'd have the nerve. What do people wear?
2: Exactly the...
3: Я кусок застал, я как бы давно о нем знал, когда она вышла, он тоже типа мимо прошел, потому что, ну, Англия. Я думал, он с Нара... я вообще-то думал, он с Кёртис тут с текстом Кёртиса, но нет, оказывается, но вот я недавно случайно заметил Форчаник, когда кусок посмотрели, и меня заинтересовало, потому что, не, это интересно, вот. Просто вот такие куски жизни смотреть. Так же, как и вот то, что... Ты ту, что про Рашку смотрел, как мы когда-то смотрели. Тогда на удивление хорошие эфиры были, да? Когда смотрели Травмозону. Но, думаю, с этим такое...
4: Cash money, baby.
5: Чел с прической белой залупы явно педофил и растлител. Ставлю жопу, что он клал свою ручонку тебе на колени, пока ты ел конфеты. Давай Куплинова 6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-
3: Чел был известной персоной на BBC. Джимми Савиль. Только после его смерти, его вот он умер, его похоронили с почестями. И только после открылось, как вот разъезжал по детским домам. Короче, большой скандал и большой позор всего BBC был. Британский диджей, телеведущий, благотворитель и педофил. За свою деятельность был достоин рыцарского звания. После смерти разразился скандал, связанный с открывшимся множеством... Так, микрофон включен. Множество открывшихся случаев сексуального насилия и домогательства со стороны в отношении совершеннолетних. Двухсот 14 сексуальных преступлений, из них 34 изнасилования. Пациенты больницы для бедных, обитатели приюта, тюрьмы для несовершеннолетних, ученики церковных школ. Такой. С большим размахом. И до его смерти никто типа не знал.
2: Same sort of thing as you and I are wearing now. Would you like to come along?
0: Well, yes.

0: have to think in terms of several parliaments. We have to move this country in a new direction, to change the way we look at things, to create a wholly new...
1: Во время совка миграция была контролируемой. Сейчас это осталось в основном в Москве. Я могу это остановить и предъявить что-то, если ты без регистрации, без билетика. А сейчас все тихо, потому что тема не дает свободно дискутировать. Все политические силы подконтрольны. Окей. Тезис. Всем... Тезис... Сейчас как его сформулировать. Даже если есть противомиграционные настроения среди населения, они никогда не заметны, если нету их какой-то поддержки какими-то политическими силами.
0: Attitude of mind. Can it be done? Well, the people have taken the first step by electing us. We say to them, yes, the conservatives can do it, and we will do it. Time to shake off the self-doubt induced by decades of dependence on the state as master and not as servant.

Ну, если продолжить тему с противомигрантскими настроениями и того, зависят ли они от политической поддержки. Ну вот, когда год или два года назад уже в Англии вот были массовые вот протесты, беспорядки. Вот, как бы обычные люди. Но самоорганизовались ли бы они без поддержки по каких-то политических сил или нет?

Что-то донатер уже ушел. Мало. Давай еще. Еще пиши 6-7. Ты так и не прислал ссылку на Куплина. Так я и не жалуюсь на мигрантов. Я рассматриваю в целом тему. Я ничего против мигрантов не имею, если что. Не вражки, не, наверное, в принципе. Ну, как, должны, типа, местные власти не потакать, а как-то их, как слово называется, ассимилировать, способствовать ассимиляции, но... Какого-то принципиального у меня нет. Ну и в Орле, знаешь, в Орле больше негров я видел, чем в Москве.

0: Колоночку тащит, с хип-хоп включит. Хип-хопчик, чё-чё, ну сейчас колоночку подключит, песок.
1: Нет, дрэгги, это еще смешнее.

мне делать нечего. Мне нужно вот как-то вот что-то со своей жизнью делать. Даже в интернете найти кого-то с моими интересами.

страна, а ладно. Ну, про нашу страну, да, может, да, уже есть как бы интересные вещи про путинскую Россию. А про совок, про 80-е, 90-е совка, такая же, вот его же документалка есть. Там 7 серий, 7 часов просто нарезанных, а даже больше 7 часов, да, там, архивов, материалов из BBC. Очень успешные стримы были. У BBC оказалось немало материалов с Рашкой. А, ну, да, видимо, ты смотрел, ясно.

Что там было? Я не знаю, как ваша экономика работает. Что такое интерстрейт? Вот вы хорошо понимаете, что такое интерстрейт? Как по-русски? Капитализация это по-русски называется, что? Ну-ка. Процентная ставка. Это капитализация.

0: У кого-то, кто-то не может за контекстом следить. Я не знаю, как выразиться, как вы. Это кино про него. Художественное кино про него. Та передача была нулевых, а это вот трейлер художественного кино про него. Которая меня поставила в замешательство тем, что это вообще? Так, там какие-то еще сообщения были. Нет, все. Да, ты меня правильно понял про какое шоу, наверное, но ты не понял, что я вот сейчас показываю. Оно еще не знаю, когда оно выйдет. Я как-то вот нечетко объясняю, вот возможно. Причем интересно, если там именно с его именем, не просто на основе, вот именно что персонаж, это Джим Хэнсон, или как его, Крис Хэнсон. А сам Крис Хэнсон должен был на это согласие давать? Где-нибудь в октябре выйдет на стриминге. Окей. Ну ладно, понятно замечательно. Ну ты меня понял.
1: Do you like being classed as a Bowie fan?
2: Yeah, that's what I like, you know.
1: That's what it'd be.
2: Are you both classed as Bowie fans?
3: No.
2: Yeah, she's not.
3: I was a Suzy fan until I met him.
4: Well, very normal in this world today, very normal. Normal person. Not weird at all.
5: Label?
3: Yeah.
5: A woman?
4: I'm a me rocker, I'm into myself.
6: What were you before you were an Arab?
7: Well, I was a punk for a while.
0: Trans-Arab.
7: Mod.
6: What made you change from punk to Arab?
0: Я думаю, вот мне тоже так кажется. Просто в фильме он, я, скорее всего, показан там, в негативном свете. Просто как делающий из этого шоу и славу чел. Похоже на это.
4: If you were to class yourself as anything, would you? If you had to?
2: If I had to, I wouldn't. I would just call myself me.
0: Когда эти самолеты-то упали? Аэропланы, не знаю. Видимо, Второй мировой еще какой-то, ну, типа старый, с какой-то войны.
8: He knew. He was talking to me about the terrible things that were going on in the squadron. He said, I just...
0: Там мы можем загуглить. Белсфорд, Бресфорд, Бересфорд. Форд Сквадрон. Да, получше. Да, Второй мировой. Окей, это очень старые тела.
8: He was talking to me about the terrible things that were going on in the squadron. He said, I just can't stand the way he flicks about in the air every time there's a blitz on. We all shout at him that he's not...
0: Так я ж не... Они называют Плейн. Плейн. А я ж не знаю контекста именно. Как это зависит от того, каких времен, для какой цели. По слову Плейн я не могу понять, как по-русски.
8: Following the vectors given.
0: They does.

хотя... Ну, открывайся! Открывайся! Открывайся! Ну, архайворк, ну что ты... Блядь! Ладно. Проебан.

Нанчик, который сказал, что Shift он начинал смотреть. А ты сам об этом узнал давно, следя за тем, что Кёртис релизит? Или это когда я недавно на главный писал?

Окей, завтра в 20 смотрим. Продолжение. Там 4 серии, посмотрим. 4 серии еще. Посмотрим за один день или нет, как пойдет. Вы вроде достаточно активны. Я обалдываю.

0: четвертый перестал свою нарацию делать. Ну, в принципе, это хорошо. Так, так интереснее. Ну, не то, что интереснее, по-другому просто смотрится. Раньше всего. Так. Так, не нажимает, да. И там с Blue Jam был скетч один. Один, о котором я вспомнил на собачке. Но Археорг не открывается. Именно с того, что диск, который релизился, Археорг не открывается, у меня, по-моему, не сохранилось. Удалял то, что прослушал. Архайворк, блядь. Не. Полностью. Хотя, может, есть. Да все, момент проёбан. Там очень в нынешние времена некорректный скетч для нынешних времен. Вот на Ютубе есть, но там, наверное, не размечено. А вот есть, окей. А не помню, которая это. Страшно, слух не понимаете, поэтому чего.
1: My name is Graham Shive. I'm a computer salesman.
2: I'm Alison Shive, and this is our daughter Judy.
3: Hello.
1: We've always had a strong feeling with Judy that she's really a 45-year-old man trapped in the body of a 4-year-old girl.
2: So she's had an operation to fit her with the penis and testicle glands of a 45-year-old man.
3: Mummy, can I?
1: Look at that. See, it's perfect.
2: We're particularly pleased with the balls.
1: Yes. I think the balls are excellent. You're a lot happier with those, aren't you, love?
3: Yeah.
0: Я это на радио не вставил. Я это обсуждал, когда я искал, откуда скачать. Ну, скетч про вот, четырехлетнюю девочку, которая вот по утверждению родителей на самом деле 45-летний мужчина в теле четырехлетней девочки, поэтому ей надо провести операцию по пришиванию пениса и яиц 45-летнего мужчины. Вот. А на этом все. Yeah.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алания.

0: что сидишь, ебёна мать? Морду свою спрятала.
1: Ёб вашу мать, сволочь поганая.

Talking. Mom, this is cocking on.